0: Точно е 1 час от Добра ноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Дарко Грозданovski и Игор Джамбазов. Понеделнички.